0: звучит что? А ви то.
1: Riffs that leave you begging for more.
0: Си на прави фреквенции. Рок радио. Чисти рок.